yang ti ni er gu po o yan bi yang e na yang shi bun dai yin ti zi le yang e ji da cha ran dong ge en chen ku le yang e ni yang ar man chun ji ya long yang e sen ma da de ran man zhen en en zhen me yang e en jo xiang xin bun chi le ji a long yang e jian na yang ga yam zhe ngu mu ra wa yang e yan na yang qi si neng kan bi ka hu yang e yan na dan zhong gu le dar mi ge yang zi le yang e yan na yang zhe qiong ga ya ge hu zi le yang e yan na yang ga long la we mi yan chi zu yang e xi yang ar gong gu na ga nam la pa bi yang e ti ar gong ga yam di ngar ke le kha le re yang e pa ba ta ka ri ga ka la pa bi yang e ti yang yam di ngar ke le kha le yang e pa ba yang po chi na sang gi che chu ma yang e te le na ga zen de na xer la pa bi yang e ti ta ga ma ri ga ta ka ki ni yang e zo yang an zem chi ge ne le yar go la yang e ta ga yang ar dang wa ga ja la ga yi le yang e yan na yang gan no ni rh chi ge che cham la yang e an de ba yang an chim ga a long ki la yang e ku na yang thar mi lak shin ji cham tang yang e an da da te rang cho la te ngi yang e re la ta te cho ko am a tra gi yang e lo na xtang si chqua lan de ga la ta lang e xiqua ta ga lu khtar ta han dang di xtub chin ni ma ga de ke xtang si ga la len zig ga sa mi da ju nu kap te xiqua ske te ni nir mu yin ten di olun tam ji po te er ji gi xtub chin ni ma ga de ke yang ndong zhe ge ni olun shag di hern nga zam zig sa di ау мэг тамчи пу хширчилэй гузгаа тэг сонсэг. Тады нгум хртагра гэрджэг хрцансэг хуонр гэйнэ. Хрцансэг дэй гайзун ара матаб, хуржуу ра махур нүвардэ, чонжи гадуржи намцэнжа. Нгум хртагра гэрджэнэг гайи юнгэн тавэ, хртубчэн нэма гандэта шэчэг алон кэгэнжа, нанчэг джэгэр дамжазгэдэ чаттансэг. Тарун трэгэзэнгэ арзунгэнэнгэ гайэрнгэгэра кэлэн тамчэгэ чамдаара гадуржэн ндамдун чэргэ ецэма кэгэну овумгэ чарэй хэрмэ ёнзэгэра нди камдэ оукэ гэлумбу нгум хртэгэра гайэрджэча хртэнсэ хртанэг чугуа лэнжэв чонжи гадуржэ намцэнсэнбу арзунгэу тэгтори трэгэ гамэг арджякур замзэгэн цуна чангэ сонди чэрмэг тамчэпу азунгэ хртаншуга чэйдэнс. Аумэг тамчэгэ арзунгэ хуканта зонэр джэнур тамчэпу хаптвэйнэ. Нди камдэ ян чэгэ зонгэ арзунгэ шкирэнгэ токэ гайэрнгэг тухца качэзэ гону дэ чамдай джэвэ аукэ гамэг сэмчэ курзэг джонтэнэ нгум хртаграгэн дай джэвэ тоца качи дэн гсад дэнс. Чома чармаг тамчи бу хуа чагэ аула нгугэр джадэдар джирнгэ суг чиу тамчи бу уммага чэрэ. Нима ди гавдэ харлоура нэвшан цамчи арзун сосу тамчи бу галамгара уммага топсунэ. Арэгэг тасуг сашунра суа чагэ. ཁོམ་མ་ཤ્યང དམ་ཅེ་པོ སར་གནོ་རཉམ་ཏ རྒར་ཁ་གནང་ཤ་རན་འཇོར་ཏང་ཟ འདི་ཁམ་དེ་ཏྲི་ཡར་ཇལུན་དམ་ཅེ་པོ ཕོབ་ཏང་ར་ཁ་ཅི་གར་ཟོན་ནི་རང་ར་ཏར་ཏ དེ་ཇོག་ཏེ་ནི་ཤ་མ་ཨར་དན་གོར་ནུ་ནང་མོ་དེ
ngar tar ta zhege zeng ge pop zeng ge xie ge de shar zu ra ne xiang cham tam che la ga lang ge hua de ga mo tam che ge zhen cun tong ni ke lin zang cha tam che bo heng en de ni ga zong di dam cun su mo han ni xie ge ge nan ta yang zhege ga mo ge mo khir mi tun dang zhege zeng ge cha ra yang ar zong da ra ga dor jang la su ga mo han ni Шук тамчек алаңым гырджакур моуты чыкнеты тандыңыз. Чыгыра улланга гамагта чайны гани замзган чыкну капты. Шаршук цагы каблун дамара хамбаниға. Чанкибин дәңүркі келін дама хрынгам шаң чейне ону. Дамагы ңарчынгы хчығырыты хторинаған чонай сонды. Чыгы ғалуңбу ғаннамры дзангуты. Хртамыр шары ғалуңзынгы куа вілі. Арат шимкэр гадочот хэп гэжэнгэ нуа чыгчэ замзэг чэлэ цажэн дамма гэ гардун гэгэ чыгэ галумбу гэннамрэ цэнгэ гэгэ гэлэнда ланэш

Чаба хуалун цыв джан агзыр самила я. Яна чырны ихтур яна мэтэн ро я. Чатари валв яна хчынэн джо я. Яна карму нинзо яна шкурнен мо я. Хуар чигын джима яна дама тая. Хуар чигын джима яна шякыр яна я. Хамгыртану на хамба яна ардун ца юла я. Хуартан ма лава яна гжала ся я. Хуангар гул тугна яна гзыр са мила я.

Tianjin Jun Tolo Shukan Dumdin Yatuba So Soyang, Narzin, the Tandemdrik, Chitoko Shawan, the Narli Hunun Jura, Tianjik, Dumdil of Dinjik and the Kinder, No Monsu, also Suga, Danyalam Tadjula Squaga, Dagachetungusang and the Pilok. Tihanchinian, Nihun Tolo Granstunkel, a Shinkir Zum, Chibdichin Dumdodmer Chingayang, Narzin Tajuga, Da. Лонкор калавага лахтганда мавланада тен лонкор коркону гонда муга калавари ингаян хертушунда тен зэр чөли а дарта чүртглака чавжыгы онди нгни тан яна чымгыл дингл нонсындарка хсад жуй анди кирги жон чатан ондала азазу шагуны нитни ян ахсавшин райука тиштав кэжачи калаватан жачи ламдо сусуг андарка ян хачан нямжуг жугалчига

0: Rece denga samkhan lan jitina ti tartai na nga chin dab jilam tun ga le chin din nga ata terang ga le chin da ga nang tun dang re da tangi ata lang jing itni kap da ga dur diz ga la terang ga lang ji ga kap sing in ji na ta ma lang kur ga nyu chun ga ta ga jin hi dang yang na ta ma lang kur de nyu ga na an da la na tun ta ya na nyin ka ga da yo ga tong ngo ma ga ta ma lang kur se kun de ni na chu na zig la yang na nyin ka jang ga ni si zig re nyu chun de ga to na ཁྱི ངི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Yangna, Nanitana, Kerganatun Dakakama, the Takyok. I think it's the Dajachimomonsu, so so in Aratayan, Stura de Lankur, Gay in Dangi, a Tugget of Chicken Gunyonandul. Young, Zini Chief Sheriff Key and John Chogonjo, a Tomug Sam Kerangayan, a Tasem de Gatakoni. Tianchika, Nyotsunguanang, Natun Tankerga, Nyozang, Ata, Kwanzang Lasuka, Josian, Kamon Shongoni, Tomuri. Na, Terang Dikoni, Yachinam Kinyamayan, Savisgra, Santosina.
1: Тэгэжина да тавар тансан мангка инжина танда гэх тамалун кунда нюгуна тэгэжина гамманг зүүг. Банда гуунин гунзумба гарабшаг гуну татан арамжин чигрэй. Нда зу нюгуну гэ жирчин чазгэрэй сэгэна да нюнан зүггүну гэр жирчин да манг чивазэг гуун чигжигштаа гэ тэгэжина стахмаранда ян тэгэдгэр гаури. Тэгэ лонгхурэна чигжиг сомари тэзи дали да яна чигэр гурму та кырг гүн момо утина ян дижистани ян дому гүн куренс кэ тэмавин хтамалын курмдын нёгүнү гэдэг гарисин да хойг манг
0: нэри
1: итната ранан гэ та чугарын ду манг цус гин дина та юнго тамчын дина та андаг шигзугра тэгэс тасара та яфтар гимбэр анда ла суккагла кани юнго дымзгри итната Да, индина, да, каркирка, да, стагмар, гаури, дали, да, джиджиньон, да, таранга, юнгу, чемцанга, юнгу, да, хацага, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, та чигчгенджина яна чиг тончир чепура сача джимала суна тага тамалун курунда зукки от жуган додин семкр нинар джента егуну
0: низи
1: тага чиг семмавди бимгу дему инди матамну дарангын татна яна сем семкр тасы гунар
0: тамура
1: как мази чайкук три тамата тирандын яна чиг ранг хичкенджина тамалун куркс кура инджина данды цхмагын нина машану мөвзөнүн дилаканы та тондугзга лалазгыны чыгмара чыпшал тондуг туңумуй дина тамалын куркы дагын дагсаумар дагын дагсаумары сыкуну тахын жугжина дагын кусау ени дина дагын дина алын курунда катсына индина чогындыр тага тамалын курунда индина та тандыг дагын дагсау менсик алын курунда чо тази намазына чулун кур курту куйын нумар.
0: Жи.
1: Так тама идали, та чулун кур кунг саму идали, та зонтанга та таген жина, та дагында сауымын ундага нитани жина та фуэн жуг жина хуки суны хонта тагна ян даген жина та чумлгаран дага ян дяфчур чепу шетапку мену. Таген жина та чу жерди курту ку ману кугата дега ян Тагэнжина дарын рын гэ хчэнэй хсэм дэгэ малыгла кани шэпшэп шэджэ. Тагэнжина чэпдэлли куаншуан ян шэпшэп кэн дролик шэпшэп шэл мэргу гэ ян шэпшэп кэн дролик нэ музгэ дэбжэ ёг ка. Дэгэ рын дэ дэг курэ та янна мэна дэгэ нэнсун гэ нэну гэ егэн дэ гонэр. Дэмэй тангэ ян чу шэпшэр кэ тагэнжина дролик нэ дэб тэм бар. Тэгэ та тумэр нэнсун нё ма тэм нэ хчэн гэ та шэпшэр дэвшэ ма тэм гэр. Дэ и дэвшэр тэм гэр, лаладыг рун кэр кэр кэр. Та лох чэгэ авчэр, лох нэ авчэр, лох сэм авчэр. И тэна дролым дэнэг жатэм нэ рун кэр зэгэн дэна лох сэм а та нэ шэпшэр шэ ма тэм дэв жэг тэм насэ гонэр. Та кэр гэн дэна ғымық кө лун кэр кэр лох сэм дэр, яр кэ кэ жа Оле, дилог жоны. Тогы та хуэн жоғы жина, че гурму чы, че таан баап шин тогынан жина, та лу чи нини шерло жина, тогы лунку шеп-шеп-шеп гуны жина, дилу шеп-шеп-шеп атымдар. Тани хара лу тыканани шеп-шеп-шеп атымдар. Тани та лу дин вжаздыга шеп-шеп-шеп атымна, та че лунку чы, че таан баап шин тогынан, та зина баап жина, та че лунку лункурдга гурму дотка гурму тэрэ тэрэ фим дазина мазина тачиндагар жарки кушана чи туи там жанку да вот киша тана чи али там жанку домури тана та ранги сомтун зу жобра да го ранг чи ара марта тунура сара кетхуниги там ара марта тунну мана зарка и тана тан дила кана кисагуна ян чи манга а тага индина тага Kodum shishukunu tafin jangu urigin daga inji na yung lakana chaparanda maa antukhuji. Tum urigin tangla taan daga daga kodum shishukunu tafin jangu urungkur daga urigin da ta yung daga chapa jangu dara lima tumnu tumu gana dhruk. Lala zu ur dawa dhigdundi lima tumji. Lala shungi inji na ta lochari lima tumji. Daga ni dhruk. Dei tangla ta chu urungkurunda inji na lakani chapa maa vishukul. Тагэнжина тав лонкур шевшэм шэл маатум. Тан дэйвчэр тана янг лохсэм гур сунна та вғымик лонкур гур сунна. Дэйтана вғымик лонкур гур сунна та жэнэй та чурчих чана аржиг зжан гудар. Тар чих чана абжамнара цэддэнгэс чих чана аржиг зжан гудар гэрган жотану марды. Чынгэрсэй жина чо дагэн сау мэсэг. Чо лонкурн дагэ абдагпо ngomu мэнсэг та чи цэддэнгэ дан дагэ ғымик ұлыңқұрында мейпаратыңғыңыздығы еген дадық там чи та лен тұмны мары. Лен матымна да, жөен жина ұлыңқұрды да, саму-саму үзіңғыңыр. Гормузға ғжа-нижа да, таген жинандығы ғымик ұлыңқұр мейпаратыңғыңызғы таген жина да, чүхчәңір қаңасуына, лалаға жина гормузға еріп шин чүкі лалаға да, шчава чу сомайына, шчава чу мүні да, шчығызығырға консектерін мары зіні. Та вчава чу гурмуза нибжасымжа терджи, таму гырна тону кити. Тана ян, тах шигандага ян, кумранда цигазин томбувшин тангани, вагамик улунгур гусмурта, аранги хшиг да тома мавшила ян, дилакана киши маасау кэрэнга, мансуқуся гунари, дилака симсунгу, дадгута айния мури. Тага тах, сымба мунг чынг рэсэ жина,

0: 당스가 아르곤 카후가 다룬라 아마 아르곤 용거 용돌이 어그기 다스 테마츠카 다룬라 송이 아마브진몽아 아마브진몽 아마브진몽 니 카마 용거요크 더시진리 아마브진몽가 아르곤 카후아 용거크 용거크 제카마다 조리조미 공마나 조마스탄고 전전스팅고 전전 티용곡 더지션리 다니다 아르곤 카후가 데나랑니 요송에 요그기다나리 티시노닌 아르곤 카후 영송이 아마브진몽아 아마브진몽 아마브진몽 니카마 용거크 더지진리 아마브진몽가 아르곤 카후아 용곡 용곡 제가 아마다 조리 조미 월마나 조마스탄군자 스팅군자 티용곡 더집샨네 니능섬군조니 아르곤 카후 영숭이 아마브진웅아 아마브진몽 아마브진몽 니카마 용곡 더지지사니 아마브진몽가 영 용곡 용곡 제가 아마다 조리 조미 슈마나 조마스탄군자 스팅군자 티용곡 더집샨네 Дэр гому аргон кахугын дангзг жай. Ама сунгин дымузын гортара дарун жавшир аргон жмэну дэ чазгинни нандоли да сунги амабжин мун сунгин конлэнни няни да сауни да амабжин мунг джэчг жария. Дэн-дэн-дэ со-со-со дэ ама жунгын готэри дэ ама аргонгын шкунгари со-со-со дэ сэгун гозг. Дэнни да аргон кахугын сэмзг чигдэги ханим та чазгзун кори ё сунг ёг ёвы сонзг. Танита амабжимнг чичгжария аро чичгжари нориңа жома тгсун хөни аргун кахо юнги чорцэсэра чонжо мнинго тзисани ар чичгжарига язидонэр танита шинашка амабжимнг жома тгсун хөни аргун кахо жиги юнгида чичгжария аро чичгжари анигэрцэ гэнжори тзинэр танита Нигаш цэгэн жори та зиндри. Танита чэчгжарига. О, нэ камы сэкра, нэ камага чуама саттонри. Тага нга чонжуга марси сэк та зиндри. Танита аргун кахуга. Ама нэг тонда, ама нэг тонда рэму. О, нэг чазгири. А нэга тангмара цэргойна мэни. Та зишасани чэчгжарига данзгжай. Тэра мэчгжи мэк. Эна нэга чазгцэджи та зиндри. Танита аргун кахуга анига чыгын гомбалар цери тузисани чичгжарига аха не камага секра чыгын говали марце сек тузинери танита аргун кахуга эна анига тархи жигар цери тузисани чичгжарига аха не камага секра тахи жайра марце сек тузинери тагата аргун кагу эна анига дан пенар цери тузисани чичгжарига чукка тузинери Танита аргун кахо жигисунги хца кага чичгярин дазглидан аргун чикын дазглидандыр Танита аргун кахого тарунра чичгяря аро чичгяри гна чунгаху тазинэр Танита чичгяри хцагымда кага аргун кахо чичгявсани хцагымда яныг голонг кэри усондыр Танита аргун кахого чигымда кагада чичгяри цалитали хчигявсани Чичгяри ямжо манжо имахи лэнги дасани та аник чум ниги вара хчигжай та аргав зугай бижигданари Тани амабжину семчиги чома тома тва шира юнсани аргун чичг аргун кахо чичгяри сали жигнур гизг Тани та аргун кахо чи чи чи сунги та лигзызга тигданари лигзэг о чич аргун кахо лигзэ Акэлэгзэ, акэлэгзэ, нга хазго чаглык кысэттэнга, мазго тавчэк кысэттэнга, чэчэк жарингар кысэттэнга, ташкунса она кунжинжи, глипса она глипжинжи. Тэв зисауни, акэлэгзэг, я-я-я, чэргэ хуга нгэ лэгчэ глэвату, тэв зинэр. Танита, аргун каку обжиги сунга лэгзэг рнгами кайуга глэптанэр. Танита, амабжэмнон лэгэ-лэгэ юнгэ, ару лэгзэ. Арна чүр-чүр жанг сүгті тұң-тұң жанзг марга. Марш сэна ханигин пала, мако сэна арна айық чула. Тэв зисауни, лэгзэ чиг шчигина. Та сумазга нэ лэгчэндана йоказгда янжара, тэв зидана та. Аргун каху, а, аргун каху чи-чи амабжэмон тунта. Тэв зинэр. Дэнэ та аргун каху лэгчэнэ карлхсэ хчигдан ян чи сонэр. Дэнэ Арахун кахо чи-чи сонг ян норцызга тэгдандар. Арахун кахо гэ, ак норзы, нга хазы го чаклык кысаттанга, мазы го чапчек кысаттанга, чэчэг жари ngар кысаттанга. Та кун сао на кун рэнжи, глэб сао на глэб рэнжи. Тэв зи сао ни, норзы го, я, чэргэ куга нга норчы ни глэв ад. Тэв зи нэр. Тэни та арахун кахо джиги сонг норзы гэ арнгами кайога глэб тандар. Тэни, амап чэн нга ян лэгэ юнгэ. Ару норзы. Анар жүр-жүр жанғы сүгді тұңғын жанғы марға. Марғы сені ани кіпіла, мағы сені арына айық жола. Дөб зисауны норзығы. Арға, ңы нор чен айу. Дөб зинір. Дөнеді арғын кахуа. Арғын кахуа чи-чи амаджының тұнта. Дөб зисауны арғын кахуа жың ердіңгі нор чені қалғы сей өлі дап жи сонір. Дөнеді арғын кахуа ең жи сонғы штар зызға тұйдыңнір. Дөнеді арғын кахуа. А кыштарзы, нга хазы го чаклык кысаттанга, мазы го чапчек кысаттанга, чечек жари ngар кысаттанга, та кун сау на кун рэнжи, глеб сау на глеб рэнжи. Тэв зи сау ни, а кыштарзы го, я, чергей хуга нга шташ чанг чанг гэр нгух минанга глеб атон, тэв зи нэр. Тэни та аргун какоб джиг сунгой, шташ чанг чанг гэр нгух минанга глеб жура та. Сема, та тэнг та нга, амап чен мунг Дани мэц чэсэг дэнгэрон ара нга штар чэнг нгэрнгэх мэй нам джарин дэгу дэв зинны. Дани та амаб джин нун лэгэ юнгэ штар зэя. Ару штар зэ, ана джур-джур джэнгэ сэгэта тунг-тунг джэнзэг марга. Марг сэна ханьи гэнпэла, маго сэна арна яг чэла. Дэв зисао ни штар зэгэ, рэга нга шта чэ на ю. Дэв зинны. Дани та амаб джин нун шта чэ хчэг зэгсао ни та шта нжуг эчэри, ямжу, мамжу эчэри. Штар чанг-чанг танчэ-чэзгаа сунгэй та, гаг казыг нэхчэгэрдан саоны, арахан кахуу штэгсэ танг ахунгэй, ганигэлэмзу нэхцэбсэ ва сунгэрэй. Дани та, цэцэздэн гурэн цама, ганигэлэма гаргу зэ хачэй, арахан кахуу гэшгэнна, нжонг зэ ка саран курэй, арахан кахуу хвтэй даосэг. Дани та, арахан кахуу штэгэнэ гэдэгэй та, акэнжонг, Акэм жон гэ хна сэр нари, акэм жон гэ рах сэр рари, акэм жон лайг. Артыгана амап жэм нон гэ дай юн гук. Тэв зи сау ни, акэм жон гэ. Ха-ха, джэг гэн ма яна чэз гэрэ. Чэргэ хуга нэ хна гун нан аг лэ ва тэн. Тэв зи нэр. Дэнэ да, аргун каку джэг сун акэм жон гэ хна гун нан аг лэ мэ нэ. Амап жэм нон ян лэгэ юн нэ. Акэм жон. Ана чё оранга джэнзэг, сэгда тунг-тунг джэнзэг ма арга. Марга сэна ганьи гэнпала, мако сэна арна яхчэла. Дэв зи сауни, акэм джонгэ. Ngэр нагун на ю, ngэр нагун нон на ю, чэргэ хуга зун. Дэв зи сауни, амап джэнун хчэн чун нуэр акэм джонгэ рагл гузэнэгэ тоотэг ичэри. Амап джэнун акэм джонгэ рангун нэ хэсон нэр. Дэнэ та, аргун кахэ тэнг ардэнгэ. Акэм жонга гуаджин чевзиданга та ранжан сау сонар. На чонг чокпо цо, нэг нартам ся цар сонга, тав дэмуши.
1: Я нян иби чуку чонг-чонг цо, чуку чонг-чонг цэгэн цуг ся нуга нартам ама джэмун ра рэгун каху гэстам джилэн нян джэ ёк. Ри, дэна чи шунин замланга рэйжун чэгчэнзга си нян джуи, рэйжун ди кашэнга, Чан ялы мааря, дум сумгар дамжил тасик. Ни няна данга чи дисал дамжин яла, начун шипи гацик нжигти цамба ригби гар кунгана ши жуел. Нянг ниви чуку чонг-чонг со дэрэнг пу чар ямга типа гарси кэшкалам дани чичо замланг си жунг чагчин уэн хэнжир ми хуин цук чок. Ча сала мааря. Tum sum se gunu ga ri zhung da shik se ju yil, chako chong chong cang ma ga na jor jor xie di rang po zhar jim se gunu ga ri zhung di shib dun yun gu. Anna zga da, jia cila ma se ni omu chong chong zga yu zga. Omu chong chong da shiga si jo ga ni. Nima zga yang mar gi siga nagtsil chenbu zga nang a tuan tang zga ya. Nagtsil chenbu di nang na da, kong a yu qua ga. Хэнкэн чонг-чонгзгэ ону мэргэ эрэгэ, мэргэ сигэ ям цари. Я, хэнкэн чонг-чонгдэ нэнгна чэзгэ ёнэна. Дэн дулэ каргуа хэнкэн чонг-чонгдэ нэнгна вэсонгзгэ я. Нэнг нэвэ чуку чонг-чонгцо, чичин дэнгзгэ ёвра, хэнкэн дэ нэнгна чэзгэ ёчэр. Я, чи мэтэтэ нэнгэ ёэко, Шкя салама хэнхэнгэна сунгэчихтэйну, жугзэйгэ тухна, хчуома гэн гэнлгэвэни гарусамьёну рэгтэнсгэя. Я, дахкя салама гэ хчуома дэрга тунгэрэла. Марги нэмма ири гару чэ-чэ унэн алгэвэну гэ хчуома нюнюнзгэ тунгэ дэ жуахчэнэнгэну. Хчуома дэхшэгэ цандэйну хчэнгэ марги тун матава шэражэгтэнгэ. Хчина юну гэ гару нжэнвагэнэн гэ хчуома нюнюнзгэ тунсэ. Арэйчара, хчуома дэйэн шэгэ чухуайну хчэнгэ ян марги матунга шэражэгтэнсэ. Я, дахкя салама гэ гару чунчунэн гэ хчуома тунгэрэла. Дэнита хчя салама гэ гару чунчунэн алгэвэну гэ хчуома дэ жуахчэнэнгэну. О, жуома дэгэ жуа да хсигэ шимни. Кэргэ жуочэгэра цэлэйни дэмузгэну хчэнгэ мэргэ цэнма тунтэнзгэя. Мэргэ жуома тунгэ царну жгэни, да хо жигдэнгэ. Жинтэ хстэмусэну хчэнгэ ли тэнчалэ. Я, дах сунгэшэгэ ани гуэгэ ндолэ. Дэнэ ярэн зуи сунну няхэнзгэна тунтэнзгэ. Няхэн дэнэн наэн няхэсгэ ахсэм юцгэя. Арэ чок чэнсон самагэн дэнзгэвра. Гунгэнэ тунгэгэ хчуома пурвасэмбура, дэнэ няхэнэнгэ няхэсэмбунды дэгэгэ сэзгэнэна. Ачэ мэтэдэнэн юэгэгэ. Дэнэ дашчэ сэлэма, няхэ чэжэ утхэнэ няхэвэну. Няхэ дэгэ няхэнсэгэ шамнухчэнгэ, зэзэгэ шамуэнухчэнгэ мэргэ дилаканэ няна мандэцэг. Дэнэ мэргэ няхэ нжэнгулаканэ няхэвэну. Yang nyachin rungu tilaka ga nyadin zezg tkhnu chenga. Yang marge tilaka na yang nyana mandatsg. Ya, da marge nyachin chungu laka ni nyadir la. Marge nyachin chungu laka ni sik nyano. O, nyachin chungu di nyardin ga shamtigda tsaitang rambazg nuk chenga. Jasalama di tukni nyayi marge ghani la khorsongzg ya. Nyung niwi chukh chung chung chuo. Khangkang chung chung di dhukku do ngoma sazg ini na. Chichi din dung arjiv. Arre, po jarjim gishay juyil. Khangkang chong chong di dhugu da dumsum yinzgi ya. Shkya salama aga nila khori da nukab di da dumsum bu shir khori arang kema tundangsi. Dhani da apa dung arang hjumaka ni zizg tong tong nukhi sungi.
2: O, ngu hjulma da sazg tong ni.
1: Da zizhi no. Ama dung ra arang hjumaka ni zizg jik tong tong nukhi.
2: O, ngō chō mō kāni rā tsēzg chika tōngtōngzg, dō sāzg tōngni nā.
1: Dō sē gu nōf kāwa, dōm chika hīrāngzg tāwi,
2: ngō chō mā tsāma chika tōngtōngzg.
1: Dō zīzg ya. Dā chō mā sāmbū gā dō guyāng sāyn dīg chokko chōng chōng sāma gā khī sōng ā. Dā nī dā dōm sāmbū nyā kāng gā nā chika sōng nō āpā tōng gā.
2: Sāzg ngō nyā chika tōngni nyā nī.
1: Zīb shiatsg. Ama tōnggā yāng rāng nyāchak tōgni jīg nyātāng nū xīsūngi.
2: Sōzg ng nyāchak tōgni nyāni nā?
1: Zīv shiatsi. Dāni tōmchak?
2: Apa ama kīnyā sara khūrā ng nyāchak tōgna nyāzg nyāi dāwk. Tāno mārgi sācā mēk.
1: Zīv shiatsi. Dāni tā tōnggā apa rā ama tōmchak sāmbū kārwa sōngi xīkti nū. Shkia salamā yāng gāni lī sātāngsi. Марги гайныг чиг хартан хэшигтэй нүү. Нэн суна дүүмсунг марги хэдэй дауны мэцэл даун хбүүлэнгий даудзгия.
2: Дэнэй да ашчиа салама хэчигий шанханг оргүүжий. Дэнэй да аранг чимтгээ да махчигра маши джий даусунзгия.
1: Нэн юй чугу чонгчон су гуни пу жаржим гэсэн нүнда энгина замланг хэшижун чагжин уэн хэнжин мэй хуэнцугу чуг хэчиа салама дэн дүүмсунг хэштамжич. Дэдэнна чугу чонгчон цангмагин динаян, штамжинды ньэнтэнна, штамжинды гямнашэйку нүг лавшара нэлэгэ чазгэндгэйян, самжиг шимузгэштанг юн арэвайын. Чугу чонгчон цангмагин динаян, пу жаржим гэшэйку нүнды шэртэ ньэнэ дадэнгэй, чу арангэйк шча саламаадэн тумсэн бу жэна шэлхэдэй ажэ. Шэл хэсон нүг чугу чонгчон цэй, арангэ зэчугу, янна арангэ лу чугу чонгчон цо шэчу арэвайын го.
3: Хирэгэ гар чужин жави гар кон.
4: Лорю логшиг лин юри гар кон.
3: Хирэпчэ дэмэ зуи гар кон.
4: Лосэчэ дэчэн жави гар кон.
3: Начон лорэн дан сэр би гар кон.
5: Чупо чунчун цо. Дахта чэ цо начон си пиэр гар цэ лэм цэн чэ. Арг би гар кон гэ цэмпэр шигтэн. Нати хивши цомор. А лорг гэ чэрцэн жан.

ᱥᱪᱮᱨᱜᱟ ᱟᱨᱜᱮᱱ ᱠᱷᱟᱞᱤᱯᱛᱤ ᱟᱢᱤ ᱥᱪᱮᱨᱜᱟ ᱥᱤᱜᱟᱡᱤ ᱠᱟᱪᱩᱞ ᱪᱷᱤᱜᱡᱤᱝ ᱠᱚᱞᱟᱵ ᱡᱮᱱᱛᱟᱱ ᱦᱚᱝᱣᱤ ᱥᱩᱜᱯᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱣᱟᱨᱥᱛᱤ ᱥᱪᱮᱨᱜᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱞᱤᱥᱢ ᱠᱷᱥᱩᱝ ᱚᱞᱚᱝ ᱠᱷᱨᱥᱟᱞ ᱦᱟᱨᱫᱟᱣᱤ ᱠᱚᱞᱟᱭᱮ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱞᱟ ᱢᱤᱜᱢᱟᱨ ᱭᱮᱢᱵᱨᱩᱜᱚ ᱟᱨᱜᱮᱱ ᱠᱷᱟᱞᱤᱯᱛᱤ ᱟᱢᱤ ᱥᱪᱮᱨᱜᱟᱱ ᱥᱛᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱥᱤᱨ ᱦᱚᱞᱩᱝᱜᱟ ᱥᱩᱜᱭᱟᱱᱤᱱ ᱥᱤᱨ ᱛᱟᱨᱠᱮ ᱥᱮᱢᱟᱭᱤᱱ ᱥᱤᱨ ᱥᱛᱤᱨᱩᱜ ᱛᱤᱪᱤᱝ ᱛᱤᱨᱠᱤᱞ ᱥᱤᱨ ᱥᱪᱮᱨᱜᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱡᱮᱢᱵᱨ ᱞᱮᱵᱟ ᱥᱛᱤᱨᱩᱜ ᱛᱤ ᱦᱟᱯᱪᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱮᱞ ᱱᱫᱟᱞᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱡᱤᱱ ᱭᱩᱛᱟᱢ ᱦᱟᱫᱟᱣᱟ ᱟᱨᱜᱟᱥᱢ ᱢᱮᱯᱤ ᱥᱛᱟᱯᱷᱩ ᱛᱷᱩᱢᱵᱤᱨ ᱜᱟᱝᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱢᱤ ᱡᱩᱝᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱥᱠᱟᱝᱣᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱥᱩᱢ ᱢᱮᱪᱤᱝ ᱟᱨᱡᱟᱝᱞᱟᱢ ᱴᱷᱮᱪᱤᱥᱪᱚᱞ ᱟᱨᱫᱟᱣᱟᱱ ᱥᱛᱟᱥᱤᱜ ᱭᱮᱱᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱭᱤᱜ ᱯᱟᱥᱤᱜ ᱭᱮᱱ ᱦᱟᱫᱟᱣᱨ ᱡᱚᱱᱱᱟ ᱡᱮᱡᱩᱱ ᱦᱞᱩᱝ ᱜᱩᱱᱡᱩᱜᱩᱭᱟ ᱟᱱᱟᱢ ᱯᱷᱟᱝᱪᱮᱱᱱᱟ ᱧᱮᱨᱫᱟ ᱯᱟᱝᱛᱟᱞᱤᱭᱟᱱ ᱪᱷᱩᱠ ᱦᱟᱫᱟᱣᱨ ᱥᱛᱟᱯᱷᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱭᱩᱞ ᱦᱛᱟᱯᱨ ᱦᱞᱩᱝ ᱜᱩᱱᱡᱤ ᱭᱩᱞ ᱦᱟᱫᱟᱣᱨ ᱡᱚᱱᱛᱤ ᱱᱟᱱ ᱦᱞᱩᱝ ᱞᱤᱱ ᱪᱷᱩᱠ ᱚᱞᱩᱝ ᱧᱮᱩᱞ ᱞᱤᱧᱡᱩᱠ ᱧᱮᱩᱞ ᱦᱟᱡᱟᱞᱤᱧᱡᱩᱠ ᱟᱨᱮ ᱧᱟᱱᱤᱵᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱥᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚᱡᱤᱭᱚ ᱢᱚᱜᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱧᱮᱝᱜ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱪᱮᱞᱚ ᱤᱛᱟᱝᱱᱟᱨ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱜᱟᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟᱠᱩ ᱜᱮ ᱟᱨᱮ ᱨᱚᱝᱥᱟ ᱨᱚᱝᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱᱚ ᱱᱩᱨᱩᱥᱟᱱ ᱨᱚᱝᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱴᱩᱠᱩ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱢᱟᱝᱟᱡᱠ ᱯᱟᱪᱨ ᱦᱤᱡᱤᱨ ᱨᱤᱴᱟ ᱴᱩᱝᱪᱷᱨᱱᱟ ᱭᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱴᱩᱠᱩ ᱥᱚᱝᱥᱚᱝ ᱢᱟᱝᱟᱡᱠ ᱦᱤᱡᱮᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱮᱝᱜ ᱯᱩᱪᱟᱨ ᱡᱤᱢᱜ ᱪᱟᱨᱜᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚᱱᱫ ᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱤᱠᱠᱤᱴᱞᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱱᱩ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱞᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱠᱷᱞᱟᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠᱩ ᱛᱤᱱᱤᱝᱟ ᱪᱟᱨᱜᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱨᱩᱥᱟᱱ ᱨᱩᱜᱤᱱᱤ ᱠᱨᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱜᱟᱞᱤ ᱡᱤᱱᱡᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱨᱠᱷᱞᱟᱛᱤᱠ ᱪᱤᱞ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱨᱜᱤ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱥᱩᱜᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱡᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱨᱤ ᱛᱟᱪᱩᱱᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱤᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱩ ᱫᱟᱣᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱢᱟᱡᱤᱠ ᱦᱤᱡᱤᱢᱟᱨ ᱫᱟᱹᱧᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟᱣᱟ ᱞᱟᱥᱩᱠᱣᱟ ᱛᱟᱠᱥᱤᱠ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱭᱠᱣᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱜᱤᱱᱟ ᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱥᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱚᱝᱨᱤ ᱥᱤᱭᱟᱭ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱪᱤᱜᱤᱛ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱭᱠᱣᱟᱨᱤ ᱤᱝᱱᱟ ᱫᱟᱣᱟᱨᱤ ᱥᱴᱟᱭᱤᱱ ᱠᱷᱤᱞᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱨᱜᱤ ᱥᱤᱡᱩ ᱜᱚᱥᱚᱡ ᱜᱚᱠᱟ ᱛᱤᱪᱮᱝᱜ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩᱜᱤ ᱤᱝ ᱪᱷᱩᱱᱫᱤ ᱜ ᱠᱨᱜ ᱥᱮᱴᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤᱜᱟ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱪᱮᱞ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱧᱮᱝᱜᱟᱡ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤ ᱡᱤᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱧᱮᱝᱜᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱢ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱷᱩᱱ ᱥᱤᱛᱤ ᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱩᱡ ᱟᱱᱤ ᱞᱟᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱭᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱩᱱ ᱪᱷᱩᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱤᱝ ᱪᱷᱩᱱ ᱥᱤᱛᱤ ᱜ ᱠᱟᱯᱥ ᱟᱨᱜᱮ ᱛᱤᱨᱜᱩ ᱭᱚᱪᱩ ᱤᱝᱱᱟ ᱥᱛᱮᱢᱩ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱥᱤᱡᱩ ᱥᱛᱮᱢᱩ ᱱᱟᱢᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱤᱝ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱤᱠ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱴᱤᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱥᱤᱛᱤ ᱨᱟᱝ ᱱᱤᱞᱟ ᱪᱷᱤ ᱫᱮᱥᱪᱤᱞ ᱫᱟᱱ ᱱᱚᱜ ᱛᱟ ᱥᱛᱮᱢᱩ ᱱᱟ ᱥᱚᱜᱩᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱴᱷᱤᱜᱟ ᱡᱚᱵᱡᱩ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱴᱷᱤᱜ ᱫᱟ ᱞᱤᱥᱢᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱚᱝ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱯᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱢᱚᱝᱜᱩᱡᱤᱜ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱥᱤᱜᱨᱤ

0: Lokjongku shetup ku tukne ta nye riri yang mandag. Ten tana lochuk ki chani yang si mandag.
1: Dede.
0: Daga lapsha soso ku lokjongku shetup yang tiki di mandag.
1: Dede.
0: Daga tashi inda homo ku chapar ta nang shika ku tukne yang tiga ku lokjongku shetup yata chetanga mandag sata. Shetak sona shi ga mang. Dedeta lokjongwa sana terkwa ndi yaharan kori tikti dana da kacheo tukna. Tayang chachi zina da gata, tamuza rangi shisok kundang je yong jina, tonsu jen tamuzu yo kundok.
1: Nariya.
0: Kachiga yin jina, ta shiong guwa ke lopta te soni niyo li chiri, ta chetanga lhapsha kanzu jona. Shindok ta ndamba chakpo zida yo kati. Ole ta shiri chik tonda kanzu gaya na chik namshi jemini, nyanini.
1: Ri.
0: Shindok ndamba chakpo zida yo kata, huyen jok jina. Та лапшах зу тэглийн да лапшах жан ба яннас та джунгл хобчала гэрдэнзг тар гонлэ зэхэн сүрчав на инжинар хшиг на нэнтэгдэг тэч шинан дуэн
1: Рэ
0: Та вэснам жэрг тухнэхтэй на шинэй тэмгэн дэмбар чаг позу юнэ тэ кэл нонэ му
1: Рэ
0: Тэгдэдэг шиэ шай адарг тухнэ юг
1: Рэ
0: Тэн тухнэ та шай дэргуа шава кэнзгэ ян на та тут Чи карда линда да тертэнгэ чи санлогтон жоган жоан дэнди мани тэгэ тэва тину тэ гнала кини тэгэ тэмэ гча чи ок
1: жия
0: тэрэ тиан чи кэта та лобжон к чанчэнгэ тэгни шана та кэргин чагжэр хаг не маре рэ чаг та чигни чэ дэрэ сидина а лобчэн май кэма шмэнжон ек Tani lopchil tharni gu zhigni rangi ti chuzayi dali rangchong shi, rangchok ek ole. Tari, dintroni da lopchil la nyanu dak shi nandan di.
1: Riya.
0: Dintroni da sindruya dabnu shi kathang, da lopchil kawara inji na, dana shi tib gu korkir e dain thana shi sindruya kathang dain dibni, damuri. Тари, тэнэ та лопты тунэгэ жэгэнэ тар гонжон ра тэээн нэн дагэ, тар ангэ тэцу цэй тали чэрэ, лившя тэ тэгэ, тах шэгэ тэрту мрэх. Та шэй чэрэн чэнэ джэн тэнэ, кэрчэгэ лосо танзэнэ нэ тэн, та чэгэ лившяг дэгэра, сэвшяг чэ сэрчэ дэгэн рэчэна. Та лившя нэ тэгэ тэртэр джэй.
1: Тэнэ,
0: лившя нэ тэгэ та цуэн чэнэ ра, та нэ чэгэн гэн кэрсэгэ мазэнэ тали чэрэ, ягэра тэн чэнэ ра, ёкуа джэй. Тэнэ рэнэнгэ машинз инжинэрэ гэргэнэ джи.
1: Жи.
0: Тан дэй дэлэ чэри лэвшэдэ дэгэдэ дэ тэштэрэм джэни. Жэспи шани. Тэмэр.
1: Ягэ
0: ягни. Тэнтвэнэ дэ нэмах чэк лавжэдэ нэндэгэ дэгэ дэ лавшэ сосэгэ занкрэш чэгэ нэндэгэ яна нандэнгэ чэ нэндэгэ лхамчэнэ дэгэ шэгэдэ инэ. Dihan chaka da ji chema chongsam kanzu lang na ji jita dhukote ba yeshibi inu.
1: Yeshi.
0: Dagatakun da yeshibi inu kushigini da rang rang ka ji samshik tangi tali chiri ta rang rang ka lhobjong ka tukuni da zang rang ka chakang yang yo jiri dara ta rang rang ka jingda kime sawa na jib jiri chokshik mkik. Da ta tang jingda ima dik tara ta ji shikwa ka di tukuni nyamban jok gogon dali chiri ta karka kima zong ayini ta rang ka di tukuni yengi na. あ、これでてなパンカタニアなのもくるの。よりや。たたもくちロブジョンシェットでジブジレル。よりや。たぶん。たらららんじな、んでつくてなんでにマプチかなだともよくも。うん。たほんじょじな、ダニチュクチュクたたんかたんかとにとんつんでちゅしがじなしがてな、たなんでにマプチずでな。あ、たなんでにマプチずじになんでにやこずなやじな、たてちょもじくらんでやんせいなな。これんじょでな、やんちなんでんまいやちゅくくるしじょしなや。
1: Нанден
0: майя кармата хонжу ди тамаюк. Pinchor Kumanji and Niranguin Yambra Chokan in Chipjin and in Chokutak, Shetu Kutonish, Chipjere Junkita.
1: Ria.
0: Ninhonita, Lokjonga, Zamer Kosu, Zota, and Arjilmini, Stoli Chini, Arjinchon Tavni, Tasha Gonzalina, Shipsak, then Tamuchachi Dayok.
1: Ria.
0: Ah, Tamanita, Niskukitatanji Hualitan.

0: 다 ndiyo ki kirgi dey kagra, ndiyo ki mhna kangzga shagu mahi datangi, da kargo datangna, numura yang yosichari. Tidangna, datangga lechun dabjil datangi, ngatsu jimani datang datawu kirgi jojigo, da kongne ergino wana, gono wana, rangnam channo wana, da sagni gu mamang shibshul kangda dokunde songna, tidangna kirgi, da chet datang datawu kirgi natin datakchul ikonugu, da Jepun takshir ke lamdik ndashta wazig yonu da dokunda ngatsi higi wakchigiri. Ti hanchi kata tetang tekhta waga huyanjog jina arashchi sukchaga no tse tango na yangna shekim koriga no tse tango na te maimbi ata tasuma kongnaan pangun tsogib shapa nangmishin ta huyanjog jina tangsang ga dharjia ga taktong ga lamna. Tsadin maimbi ata sirigra tani huyanjog jina manzi zongo no. Zongo da tangi ta jachi rongrong maang tsoga. Gorong gorkul tangi datangi. Ndaga kepinda yangna kerangda dukundi. Nukcik tong gorong dada. Tei maimbi nar maasunbi mara. Yangna kargi miyag zhamba ga kerangda dukundi. Nukcik tong gorong dada. Daji nipji yin gorong dada. Yangna daji amambibi gorong dada. Ndamu ga kargi nitsil shongna yang. Mamang shibshul kanga da shibshuk jipin ga lamlik ndabil datangi. Da tetag soso ga kargi rungi ga kepinda dukundi la. Songshubay kasi. Дичэнгэ нэмэгэ контент шунаян дитогдэ мэмэншэвшүл кэнтавэгэ мэрэвгэли контент шэтгэчү шигэгэчэх ди ханчны дан ацу сагнизгам цона сагних чигна дэтэн дэртавэгэ тэмзэнгэ марнара тэмзэнгэ ликондэ хачын ньоньон энэши сагни тэг мэтэнгэ ячи чигнигни янагни никсэн махтгсэн мар дичэнгэ дан дэтэн дэртавэгэ чиг тэмзэнгэ дэкэх чигнизгра тэмзэнгэ марна чацга махти датэни нацу чигмэн чуньонни ранн сосогэн итэнни дэтэнг дэртаог жачмг хипшандала тобжунг жачмг хипшандала дорнын идатэни ранн гыода пайл сонччубра ягна ранн гы ргни сонччуб ранн гы кэгн сонччуб секунда ниба чэн гачнину дэг шунди нихи самуз гыл датэни та мангвана ранн пайл гы чэкм кори сонччуб ба ягна рчи сукчэг сонччуб ба данлынва ягна кэрги тартун хэнз гы ганчэнда токуда тангалнг датэни таранн сосогэн итэни та чэкм кори сонччубра рчи сукчэг сонччуб тэ майм би кэрги дан датэн дэртав гы чэпэн гы шавжгынди чола шиг датэни нзэгэн апчэн кэцэр гы гони марти чэм тэнг гони дан дэмуг анатуниона дэмуг конне шонна дадогунда дитогда яран кори мэм шившил ликунла сокка гы дэук кэрги ликунра таним дэук мэрнан дадогунди яши датэни дадогунда дитогда тэхчурта ягна лэхчи ёсын ина Dagzul chazi sejina, a da xiaan dadag changma, dan tirgu changwa. Yuna, dadang dardaw ganatun dadag chazi sejina, da mungwani nyungwa, nyungwani meba gugtung tak. Di jengu, da yachi rung rung mang tsukka kargi, dadang dardaw jinxin dazu dorhnang yi, jinxin dazu lhobjung yi, nyo rangang ni gochami datangi, rangu pasa payande songshu bechu, rangu rachin naqsimde songshu bechu, rangu rgini. Rang sujin dadukundi, ata chamtang tenbaga guni, songshchubinyu da hachang kachig. Tena dayan di tsukha ganga, tangdi chamchong rafshalim, lesan tongsim dalinjog. Lesan di somrug baran donzim bar tamri jabra, somrug ngay karo tharjia drakira, drakhi tondrib, tarkalua tamri sovshachib, tarkalua gantrug sayang rafsonam ran chin nigayin. Lesan dan somay shangchin tang ii satchum al hankin garo gribshini, nyankan namba, nikbisa demu.
1: ngasu jima thne zun sa chum ngasu thung nyam de yo
2: za chum ji ngasu de thang nang char dung jong wor song shu she jin yo
1: za chum ji she meng ji je si khe ng dang yin gen na dan kle shi yo
2: za chum ne ar ya khu khe je si cha chum yam la a je chu ding gu ji ji zhi su yin
1: za chum ma la re ge ba dang za chum lo zhong xie fa za chum se song xie fa za chum song chu xie fa Satum Vesu Shepajin, Natsu Temungan Chayin. Sormon Mason Mengu Kikela Dankle Shedon.

Америкийн Нурсул бүгэ Ши Якубчэ Генэр Цунзэн Жунжэб Кэнгэ Цэчэргэнин Гуртэн Сарвэ Яналамэг Би Гэгдэм Мангту Чабжэг Сидэ Айланлан Халилэг Би Гэнэ Хэшин Америкийн Нурсул бүгэ Ши Якубчэ Генэр Цунзэн Жунжэб Кэнгэ Пэбэ Чэдухтана Гэгдэм Мангти Чотэр Якубдан Сакэл Мангуни Юнвэ Мэгэрэ Чигни Хамгэсэчэ Дэймэн Сэтэнэг Жэгъю Дэлэ Жэнэ Гэгдэм Мангти Чолэ Дарун Нэмжэл Чэзэн Тан Хэзэгэ Дуэнэм Сулэн Зэнжэр Тунзэ Генэл Чэзэн Чи Чэргэ Тан Ньоцун Тан Джэжэк Кэли Нэргэн Дио Динэн Айлэн Тэ Шэнгэл Ньоцун Нэрвэ Амэн Ньоцун Кэн Тан Джэвэ Мэргэр Тан Кэли Ла Гэгдэм Тэвэю

0: Aduma, Rimanjuya, who tickets got the jitter?
1: Serum Tamosi, Olguna Maru in Numerka, Olumer Tesukunenda in the re.
2: Olumer Charti, Anisa Dum, Olusum Charti in Dubrasum.
0: Ya, Tanzo Titusonere, Aduma, Rima Yunjuri.
1: Serum Tamosi, Dana, near to Lamp Menoga, Sunas Hunamari, near to Lamp. Денжик жирса инэри.
2: Жимжила дилим хсасуншил. Денжик хийша симса зум.
1: Пшипа сунчуп шепэр нга цун гэчу шэжин юл.
3: Гунгу омилэн пэйги тэвца цубэй. Пшипна рюзэв ядан нямжилги. Сипр тэкэр дэн, сипр хсиэхчун сипр мбохгэлэв сиэл.
1: Сипа сунчуб сипр цангма юэпэ сэшгэн алани чиф сиэтэв.

0: ནོར ཡིན
1: ཁག བཞབ པ ཕ བི དན ཆ ཡིན
2: དེ ཡེ དེ ཝོ དེ གང ཆ ཡིན
3: ཀྲུང པོ ཆོང ཆོང ཚོ
4: ད ད ཆེ ཚོ ན ཆོང སི པི ག ཚ ལེན ཚན ཅ ཅི པ ག ཅི ཅ ཚན པར ཤི དེ ང ཚོ ཉམ དེ ད མ ཅན ཅ པི ཚན ཅོ རུ
5: Yana chung chupo cho dina tarta yin chu dereng ge na chung si pir ga chlin sin de ge chen ba ni wa ti ba ga chi ge nga shi ju yel ya dereng ge ti ba ga chi ge chen ba chung de ge nga lin sin ta tong ge shi lim ni reng ge sta ma chi ge ta gen jun tong mom ji ri zha zhi xi yu ken ge chupo chung chung yel ge de yona ti tarta ni de lin sin ta tong ge shi lim la ka per tong yong ru ga sa xi lin sin ta tong ken ge ka bren zhen тэгэ дэнчиг тэгсэм нэрг сэмд нарнгатан тэгэ дэнчиг тэгсэм нэрг сэмд тэгэно жопо чүн чүн цмаг ялла сау ирэс мё ла яна чүн чи тэгцо гүнэ ачиг өчл шисэн батар дэрэнг типа гарчиг цамба чүнгэндэг нэн штамжила нэнжор ганэг жопо чүн чүн цо ачиг ритив сарва nga chula gas ego nu ge zarti ge tam chi la ri tim de ge nang ni zi ki ge ni par wi sin thu se ni de mo ge tam chi zi she chi ta zi ta nga ya zu bo chung chung chi chen na ri tim de le ge nyong nyong nyong ye ken ge zu bo chung chung yo haya ta zhi ge bre charwa sama sami zi wa wi da dang yi jin che ge mek zi ge ge kheng chim shung ke zi na chi yo nu ge chen ge ker ge kheng chim ge shu ge zhe che chi ni da yo ke chim sang ge jia le ge cheng ma ra ge lan ge zong yo ke hm chi zha jiang de ta na nia ta le su cheng ma yin ge lan ge zong yo ke ti chen ge zi ge ge sim ma de dun Дэви чэн му хтуэкэ мару зэгэ галам чэ дэ тэнгэ, дэштэнгэ хкартэх зэгэ

Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванну дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагюль.

Лосо гэ шава чирк тала. Шава ниркон усэр джин жокон ондомог марна. Гангмангз гэ чэт гэлэм дэ данси далини. Та сосо гэ лорар кэ хсали ён усэм рав сам бим нян ён лэг лэрке вара та ён гэ шава чирк ням нён там чил чу ням чил гэ коса. Тэни пансна кэр гэ сан ло джири гэ капда гэ коса дэм гэ мэкс гэ цам басри. Тэни дэрэн гэ лэцэн дэна гов дэ сиун гэ нон дэн дэ конин цам чир сива нам жин дэр тэр чэдина дарта чу гэн хау цэвтэн дэ нэ сэр кэлэм мап дэн гэ ярм гэн дэ гэн ла ngof chu zgi chu yel de na darta le chen de san shi nang shin bi nyam khana bi chona ta gan la le chu rang ge kha ni rang zang sa jen sa de ni ge ding ge thomr jer wa mang po zgra yo sa chi ri de na de rang ge kam la go lam chang da ji li da le chu chang ngon zum bi kal wa ye go zu ma khar na ra yang shu ge kalam da je te phan chen la khab da ra yang na phan chen la ji len shi chu go kor kam da mu zgi yo ka de na yang nyam khana khsar wa yang gan la ngo ma khi ni da mu nyam khana ra yo sa chi ri de na gan la ngo chu zgi chu yil deren ge kan den gan ka u sep de nan chon de she na chi ge bya chi cha ni ge lon de ma lo su zung ni chi zi a da chong ri ni wi li yang wi er pang tang tang zi bi da nur de sim de ron di tang lan de nyom de ji nu ge sing ge ndo ko ri ni de se wa sa mu zgi ra chong ri ni wi li wa chak sa mu zgi ji yo ge si арим зинг нар сон батан тани талхута чонган дадго рамган дамс ниртун оргаголон ди цурмун ге тун лобтан дани хомтрши нугусигни таранга файл хзелун шантхун дани та файл товсу гэлэркан ди сигсэгтэни лун орнга гаран харкан ди та ни тани лисигис тани ниртун чужэг лоны бэли тар малхур зун мэрг хомжан дани лун овзэгэрган ата мэрг хусун ди хатан ри тэнгэ гони бамбун ис тани ниртун чобжэг лон ди zhōng sā zhōng gō gō zhīg shidārā, tā tār kīp gō tīngjīn sā chā, tīngjīn zhōng chīn dā nā yō nū gō tīngjīn zhīn zhā, dā gō zhīn tīg, dā gō gīr gīn tōhmā gā lō gō nī, tā sā gā nī tī sōng dā lī lī kā chūp sī kī tī tāng nā, tā lō rī rī zhīn gō, tā mā lō sō gō zhōng gō tōhmā zhīb chīn dā chī lī dā lī tār tī wā rā, tā nī tī kā nī lī kā lī lō mā chī gō tār tī wā rā zhīn zhā rā bā rā ngā dā mū zhī gō ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

0: Я гана та нэни капдан исэн гоцом жил. Та ганам сунуш ячина лешка гергин гэ лешкан дешки дали лоңо чумузун горок пачыр.
1: Гергин гэ лешкан дешки ни та черкэ ло жевден дамзун горок.
0: Ри ри ри.
1: Та нир тоңар гэ гэ лонде

0: hamawi tukwara kazu chakna yin jinara tatwi kodina do yoke.
1: Ri.
0: Nyamgani tamug chachi tadakshiga yoke.
1: Ri ri.
0: Ole. Tam dorna da shiwag te mdendi yini asem kamstogi kargi eschirdikanga chani yin jinara shiasawu nyani eschirdikanga tukni yin jinara jaftin nyani тогда шивата тогте зелёный не кергив шиг юм гэр гав шиг да нивата тогте пони стесон и там тому чем так кши нивачен а тому я рек жок
1: рия
0: оле оле а оле дами шунира шаджу шаллара макарцу ди тони дженда шай ниваранди чедго гэр гав шиг да те чеди ри тефти ни чонди ни стесон и тому чем так да инжина саннара шиг маме на ёк рек жок
1: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
0: Re re tangi tasma shakun ta tonchum dembu ni tonin jinar ang shern dang ju yang jinar tan de ang ge gergen zin bi chani chem da gam den di yong nu ga ta chem da a de ki to ka cha chi zin na chung ge gon zi ke tonin jinar jing dang ju jam ni da ta rang ge yang chem da zin bi chani yang tan de mu ge shi wa na da zi ga ta ra ga ta chung ban bon yi gu an de chi ke zan da ta mo ri
1: re re re kwa jin chi ya ga na ta ni ta man ta de Konechi yorsirsin lomazga chachi chizgo ki chimdagzga yang devjinga kirga chachi jontangni wa chizgi yokta kabda yonirtani chamdani ta chu lomjig lakani lamjig lakani ta lobjung lakandani lobjung a ti tisa tinjo ga shanu zangnu ngarnu dazug lomande yang chik mxsik kirzo lobjung shetang laka ga chachi chizgi yok lobjung sheta dazun kabda zana
0: lobjung ku shetap ku tokni ta ni re re yang mandag Then Tana Lotsuk Chania Sigmanda. The Tasha Soso will have Jungushit beyond the Mandag. Tashi in the Homo chapter Tana Sika Totini and Jigok of Jungushit at the Chetanga Manda Sata, Shitakosana, Sigmunk. The Delta of Jungas Han Turkwa, the Harankuriki, the Kacho Tona, Tayan Chachi.

Арон има чугдина чугори чуя чунгкан кэрсэ малори нимобжил цэгэвшал юути таманга наз чэ юути юхами шай госэ натон нами навша нам чугори има чугдина чугори

ᱡᱤ ᱦᱟᱨᱚᱝ ᱤᱨᱮᱱ ᱪᱤᱱᱟ ᱞᱤᱜᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱜᱩᱭᱮ ᱤᱨᱩᱜᱟ ᱱᱤ ᱠᱷᱚᱢ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱠᱩᱱ ᱦᱩᱜᱩᱭᱮ ᱤᱨᱩᱜᱟ ᱱᱤ ᱡᱟᱢ ᱪᱤᱱᱟ ᱠᱮᱨᱜ ᱪᱚᱝ ᱦᱩᱜᱩᱭᱮ ᱤᱨᱩᱜᱟ ᱱᱤ ᱛᱚᱜ ᱡᱟᱱᱟ ᱢᱟᱜ ᱤᱨ ᱪᱩᱜ ᱭᱟᱨᱜᱩ

торонго сертг хонгориан даша чоче ясм ардагавл ардагава конча абагрийго ташердгни лака армогонгавл ардиче порардин тотиан тава канчим шерта ардагавл голонья китама атгрийго ширдгни лака армогонгавл.